0: на лист найгибливейших 100 место številка 62.
1: Lost Frequencies, so much